сядь на диету. Слушай Зефир.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: 66 і на сайті burgerking.by.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 289 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: через эфир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Строительство Национального музея Беларуси завершено. Сейчас наступил самый творческий этап – оформление и наполнение залов экспонатами. На месте активно работают специалисты художественного комбината – это более 80 человек. Командный дух. Для молодых специалистов «Фандока» провели запоминающиеся мероприятия – экскурсию по музейной комнате, где им рассказали об истории деревообрабатывающего комбината. К слову, в этом году на предприятии на первые рабочие места пришли 45 юных работников. «Динамо Шинник» проведет еще один товарищеский матч перед стартом сезона. 31 августа в 13:00 подопечная Евгения Летова встретится с гостями из Минска. Вход на трибуны свободный. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. В Бобруйском отделе департамента охраны прошла торжественная церемония открытия современного гаражного комплекса. Значимое для подразделения событие собрало личный состав ветеранов службы и почетных гостей.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Наибодрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск. С такой бодрой, прекрасной мелодией мы начали наш сегодняшний день.
1: Доброе утро. Ну что, кстати, 31 августа на календаре.
0: Ура! Для каких-то родителей ура, для каких-то родителей ой-ой-ой, опять домашние задания, в общем.
1: Ну все равно как будто бы просто грустно, но лето уходит.
0: Ну лето уходит, да. Лето уже ушло, я бы даже так сказал.
1: Но напоследок нам даже погода плюс 26, по-моему, сегодня обещают.
0: Да еще бабье лето будет, не знаю. Октябрь, сентябрь, ну еще довольно приятно. Ну октябрь, ладно.
1: Октябрь нет уже, прям
0: загнали. Сентябрь еще.
1: Сентябрь только первую недельку, а потом
0: Ну, надежда есть. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннее шоу «Два в одном». И мы начинаем.
1: Да, сегодня решили поговорить на тему, существует ли вообще момент, когда человек становится взрослым. Или мы всю жизнь вот учимся быть взрослым.
0: Я не знаю, я ребенок вообще в душе.
1: Ну, хорошо, что не внешне.
0: Мне просто социальные ограничения останавливают.
1: Ну, самым важным, кстати, признаком взрослости люди часто называют ответственность. Ты как, согласен?
0: 100%.
1: Я тоже так думаю. Да, в исследовании вот молодых людей 18-29 лет именно ответственность и независимость оказались среди наиболее частых признаков взрослости. Вот так вот.
0: Да, вот мне когда иногда в голову какая-нибудь дурная мысль приходит, что-нибудь утворить, я такой думаю, не, ну, мне же жена, дети не поймут. Ну и что, психологи не считают 18 лет автоматически переходом во взрослость. В современной психологии существует понятие становящейся взрослости. Период примерно от 18 до 29 лет. Когда человек уже юридически взрослый, но еще активно формирует самостоятельную жизнь и ценности, и идентичность. Вот так.
1: Ну все, я уже точно взрослая, мне-то 30.
0: Ну, все, выбрасывай игрушки, вот это вот все.
1: Не могу! Психологическая зрелость может также сильно опережать или отставать от биологического возраста. Поэтому вот вопрос, а сколько тебе лет, вообще не отвечает на вопрос, насколько ты взрослый.
0: Я не в курсе, да?
1: Да, я не понимать.
0: Родился тогда-то, а сколько мне лет?
1: 100%.
0: Тогда точно скажут, что не взрослый. Ну что, в этом часу у нас обязательно гороскопчик.
1: Миф или реальность, наша рубрика.
0: Ну и, конечно же, еще немножко интересных фактов вам набросаем. Погнали.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Совсем замерз? Ну иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
7: Мне холодно. Мне больно.
6: Больше не будет.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, пока Сережа Жукова там немножечко холодно, мы вам расскажем гороскопчик. Итак, Овны, день подталкивает вас к решительным действиям. Не откладывайте разговор или дело, которое давно требует вашего внимания.
2: Тельцы, вам лучше сосредоточиться на практических вопросах и не позволять чужой суете сбить вас с собственного плана.
1: Близнецы, неожиданное предложение или разговор может открыть для вас интересную возможность, поэтому будьте внимательны к людям вокруг.
2: Раки, день располагает к спокойному завершению накопившихся дел и приятному общению с близкими.
1: Львы, ваши идеи сегодня могут получить поддержку, если вы не побоитесь заявить о них впервые.
2: Девы, у вас хороший день, чтобы навести порядок в делах и, наконец, разобраться с вопросом, который давно откладывали.
1: Весы, ну а вы не пытайтесь всем угодить. Сегодня гораздо полезнее определиться со своими приоритетами и действовать последовательно.
2: Скорпионам пригодится выдержка. Не торопитесь с выводами. Сначала соберите всю необходимую информацию.
1: Стрельцы, день может принести приятную новость или возможность изменить привычный план в лучшую сторону.
2: Козероги, ваше трудолюбие сегодня заметят, поэтому не скромничайте там, где действительно заслуживаете призвания.
1: Водолеи, ну а вас ждет неожиданная встреча или идея, способная заставить вас посмотреть на привычную ситуацию совершенно иначе.
2: Рыбы, не перегружайте себя чужими проблемами, оставьте время для собственных планов и восстановления сил.
1: Ну, такой вот гороскопчик, а мы двигаемся дальше, как всегда, слушаем хорошую музыку.
0: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 33.

0: Ну что ж, а мы продолжаем интересные вещи вам рассказывать. Итак, финансовая самостоятельность действительно считается одним из главных признаков взрослости. Исследования молодых взрослых и взрослых регулярно выделяют ее среди ключевых переходов во взрослую жизнь. Ну, собственно, да.
1: Ну, конечно. Для меня это вообще, наверное, одна из прям главных ключевых таких.
0: Не знаю. Иногда, может быть, часть. Когда ты финансово самостоятельный, но тратишься на жвачки.
1: Ну, смотри, если ты действительно живешь отдельно, сам зарабатываешь, ну, покупай, если тебе хочется.
0: Почему бы и нет, да.
1: Но вот когда ты допустим, у родителей на шее сидишь, ну, да. Трудно назвать себя взрослым.
0: Да, и самостоятельным.
1: Особенно. В Великобритании вот финансовую независимость люди тоже понимают по-разному. В опросе 44% назвали главным признаком отсутствия финансовой помощи от родителей. Вот как раз, что мы говорили. 40% возможность купить жилье, а 37% способность самостоятельно оплачивать, ну, домашние там разные хотелки.
0: Вот так вот, да. Ну, дети же всегда думают, что зарплата это все сразу можно тратить, а оказывается, что после выплат зарплаты и не остается. Один из признаков взросления — перестать считать бытовые дела чьей-то обязанностью. Кстати, да. Не мама должна, не жена, ну, не жена должна, это громко прям сказано.
1: Ну, конечно.
0: Не муж должен. А это нужно сделать, кто и когда это сделает.
1: На самом деле, да, вот это перетягивание, почему я, это вот что-то из детского такого, мне кажется. Ну и взрослость начинается там, где человек понимает стоимость собственных решений. Хочу купить, превращается в готов ли я потратить на это столько денег.
0: Да,
1: ну
0: кстати.
1: Да, кстати, да.
0: Реально
1: согласна.
0: Ли мне эта вещь нужна, или это просто.
1: И
0: вот
1: точно
0: так
1: ли
0: вот.
1: Я хочу, или это так мгновенное, да, что-то такое вот.
0: И что? И вот у меня вопрос: если родители оплачивают тебе половину жизни, но ты сам принимаешь все решения, ты взрослый или нет?
1: Ну, я думаю, нет.
0: Ну, конечно, нет.
1: Я тоже,
0: мне тоже так кажется.
1: Ну, глупости, мне кажется.
0: Да, ну что, поэтому считайте сами для себя, кто уже взрослый, а кто еще нет. Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем, как всегда, хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну, как полюбить другого, мы, конечно, вам не расскажем, это тайна, но расскажем несколько мифов, которые, возможно, где-то местами даже правда. Итак, есть такой миф, и это, кстати, правда, что у человека есть 5 вкусов. Помимо сладкого, соленого, кислого и горького существует и умами. Ого. Что же такое умами? Не умами теми, которыми умными умами, а другими умами. Это 5-й базовый вкус, который официально признан в гастрономии наряду со сладким, соленым, кислым и горьким. В переводе с японского слово «умами» означает «приятный вкус», ну или «восхитительный».
1: Я такая подумала, что Япония здесь вот где-то вот оставила свой след, такое «умами» слово.
0: Наляпали, натоптали тут у нас.
1: Итак, ну вот есть такой миф, что если сильно потереть место укуса комара, яд исчезнет. Но это неправда. У комара нет активного яда, который можно механически вытряхнуть из кожи. Зуд вызывает реакция организма на вещества из, собственно, слюны этого насекомого.
0: Да. Так, миф. Молния может превратить песок в стекло. Ого. На самом деле это не совсем даже миф, а это правда. При ударе молнии температура настолько высока, что песок может расплавиться и образовать стекловидные структуры фульгуриты. На самом деле я где-то видел в интернете, прям показывали фотографии, видео в какой-то из пустынь, куда бьет часто молния по тем или иным причинам. Прям такие стеклянные лужи, так прикольно выглядит вообще.
1: Да. Ну что ж, здесь такой миф. Вулканическая лава всегда красная. Это неправда. Цвет зависит от температуры и состава. Более горячая лава может выглядеть желтовато-белой, а остывающая уже красной, а затем уже и темнее. А мы всегда почему-то думали, что красная это прям, ну, горячая. А самая горячая-то оказывается желтовато-белая.
0: Вот так вот. Ну еще один миф. Если положить батарейку в холодильник, она станет заряженной. Это неправда. Холод может временно изменить характеристики некоторых батареек, но заряд из разряженной батарейки не создаст. Вот так вот.
1: Ну и есть такой миф, что режим инкогнито делает человека полностью невидимым в интернете. Это неправда. Он в основном не сохраняет определенные данные локально на устройстве. Но сайты, провайдеры и другие системы все равно могут получать информацию о соединении. Вот так.
0: Поэтому лучше стирайте историю браузера, если что.
1: Лучше вообще не заходите куда-то туда, где не нужно быть.
0: Где вот именно и вы не хотите, чтобы кто-то об этом знал, в конце концов. Ну что ж, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музычку и вернемся к вам уже в следующем часу.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. Национальный каравай продолжает прибавлять в весе. Намолот приближается к 9 миллионам тонн зерна с учетом рапса. В лидерах жатвы Минская область, на счету больше четверти от собранного. Среди передовиков также Гродненский и Брестский регионы, более 1,5 миллионов у каждого. В миллионниках Гомельский и Могилевский край. Мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов в Беларуси планируется запустить ориентировочно в октябре-ноябре 2026 года. С началом его работы водителям больше не нужно будет заполнять бумажный формуляр и рисовать схему ДТП вручную. Они смогут сделать это в приложении, в котором будут пошаговые инструкции при заполнении формы. Мировые биржевые цены на сахар демонстрируют рост почти на 2%. Стоимость октябрьского фьючерса поднялась на 1,76% относительно предыдущего закрытия. Цена достигла $18.54 за фунт. Это максимальный уровень с 8 апреля 2025 года. С начала месяца котировки подсластителя поднялись на 26,5%. Динамика отражает заметную неустойчивость продукта на сырьевом рынке. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $88.12 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, доброе солнечное утро, Бобруйск.
1: Наипрекраснейшее, наитеплейшее, наизамечательнейшее последний день августа.
0: Ну вот зачем? Ты сказал последний день.
1: Это
0: надо
1: ложечку дегтя, ложечку меда. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вак.
1: И самое бодрое шоу «Два в одном», и мы продолжаем.
0: Да, мы сегодня тут обсуждаем, когда мы, собственно, взрослыми-то становимся.
1: И становимся ли. Итак, взрослый человек, говорят, понимает, что другой человек не обязан угадывать его мысли. Ну, не все, кстати. Поэтому вместо «сам должен был понять» появляется нормальный разговор.
0: Ой, ну это к этому нужно прийти, да, на самом деле. Да. Либо, опять-таки, как-то пытаться объяснять, я не знаю, может быть, сразу в детей это вкладывать, что мы не можем угадывать мысли, только да, вот словами да. услышать. И то не всегда могут услышать люди. Даже
1: очень многие. И, да, думают, что на самом деле ты должен был что-то понять или что-то вот как-то вот так поступить, а ты поступил не вот так, и вдруг ты видишь, что человек на тебя обижается, а ты понять не можешь, почему.
0: Ну, это больше в семейной жизни, мне кажется, появляется.
1: Не скажи. Не всегда в семейной. В семейной жизни уже знаешь, чего человека ждать.
0: Ну, не всегда. Вот иногда же как... кажется. Вот почему нам цветы женщинам-то не дарить так часто?
1: В общем, тяжело, да, тебе
0: да,
1: с мужем?
0: Да, потому что приходится говорить. Не понимаете намеков.
1: Да, ну или вбивать, да. В конце-то концов.
0: Умение обсуждать проблему до того, как она превратилась в скандал, тоже огромный маркер взрослости.
1: Кстати, да. Ну, слушай, мы сейчас тут наговорим, выяснится, что мы вообще все где-то дети в чем-то.
0: Ну, это даже неплохо. Молодые, значит.
1: Да. Взрослость — это способность услышать критику и не воспринимать каждое замечание как нападение.
0: О,
1: кстати,
0: ну,
1: да.
0: Это, это вот то, что я в себе прям прорабатывала. Потому что особенно на работе, когда тебе делают замечания, почему-то всегда ты это прям лично воспринимаешь. Ну, раньше у меня так было. Как будто бы это прям вот я лично кого-то не устраиваю, а не конкретно я не делаю правильно работу.
1: Да.
0: Это прям действительно...
1: Ну, иногда, ты знаешь, критика так преподносится, что ты начинаешь на личный счет это принимать. Да. Это тоже зависит от человека. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, приметная погода. Примет немножко вам расскажем.
0: И 5 минут этикета тоже будет.
1: Ну и новости из Беларусь обязательно не забудем, поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди много всего интересного.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ну что ж, самое время рассказать вам некоторое количество примет. Интересно, что же говорили наши предки про последний день лета?
1: Ну, во-первых, 31 августа отмечают у нас день флора и лавра. Вот так, ну или фролов день. Также его называли лошадиным праздником.
0: Угу.
1: Ты понимаешь?
0: Интересно.
1: Да. Итак, в народной традиции считали покровителем лошадей этого самого флора и лавра. Поэтому в этот день животных освобождали от работы. Хорошо кормили, чистили и даже украшали.
0: Ты знаешь, я бы завел себе лошадь. Не знаю, такие грациозные животные вообще, обалдеть. Ну что, что делать в этот день-то? Что же делать? Лошадям давали полный отдых и не запрягали их в работу. Животных купали, расчесывали им гривы и хвосты, ну и, конечно, хорошо кормили. Считалось, что 31 августа нужно было закончить сев озимых, и дальше начинать эту работу уже не советовали. Вот так.
1: Ну, кстати, по народным поверьям, мужчинам в этот день особенно не советовали браться за тяжелую работу с лошадьми. Вот так. И вообще не перегружать рабочий скот. День считался вот, действительно временем отдыха.
0: Да, сегодня руками или тракторами, в конце концов.
1: Да.
0: В некоторых местных поверьях женщинам советовали посвятить день домашним делам, рукоделию и наведению порядка. А отдельная примета гласила, если положить веточку полыни к девичьим вещам, это якобы сулило скорое замужество. Вот так.
1: Интересно, ну полынь так себе на самом деле пахнет.
0: Ну,
1: точно?
0: Да, да, да.
1: Точно
0: ну,
1: ли?
0: Даже мыши ее вроде как боятся, эту полынь.
1: Даже блохи, по-моему. Итак, что нельзя делать? Нельзя ссориться, ну, как всегда, с близкими. Считается, что конфликт может затянуться. Не давать в долг деньги тоже. Верили, что потом самому придется жить в долгах.
0: Угу. Ну и жечь траву тоже не советовали. Существовало поверье о возможном пожаре. Вот так вот.
1: Угу. Ну все, запомнили, усвоили, записали.
0: Все, жечь ничего не будем. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждет пятиминуточка этикета с определенной еще одной интересной страны. Погнали.
2: Зефир.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Он ее сам найдет. Ну, а мы нашли для вас 5 правил этикета.
1: Я думала, ты желаешь ему удачи.
0: Счастья ему, здоровья.
1: Пусть найдет уже наконец.
0: Дороги хорошие там.
1: Да, итак, как вести себя во Вьетнаме?
0: Да. Во Вьетнаме большое значение имеет идея сохранить лицо. Поэтому громко ругать человека, устраивать сцену или публично указывать ему на ошибку считается плохим тоном. Лучше спокойно решить проблему без унижения собеседника.
1: Кстати, да. Привычная для многих европейцев жесть, вот это вот скрещенные пальцы на удачу, ну, во Вьетнаме могут восприниматься как неприличный жест.
0: Угу.
1: Поэтому лучше удачи желать словами, а не жестами.
0: Вот так. Ну, или прятать в кармане свои скрещенные пальцы. Возраст имеет большое значение во вьетнамской культуре общения. Поэтому при знакомстве с семьей или группой людей принято уделять особое внимание старшим.
1: Угу.
0: Вьетнамская,
1: ну, да. Да, ну и, кстати, с публичным проявлением любви лучше тоже не перебарщивать.
0: Угу.
1: Потому что слишком демонстративные поцелуи и объятия на публике могут восприниматься неуместно. Поэтому, угу, собственно, ну, держите себя в руках, собственно.
0: Да, несмотря на страсть, которая вас одолеет. Итак, вьетнамское «вы» может быть совсем не таким, как наше. Обращение зависит не только от формальности, но и от возраста и положения собеседника. Поэтому один и тот же человек может называться разными словами в зависимости от того, кто с ним разговаривает, и от того, как он себя ведет, в конце концов.
1: Интересно. Ну и черный цвет подарка может быть не лучшим выбором. Цвета во вьетнамской культуре имеют символическое значение, и черный ассоциируется с трауром, поэтому для подарка лучше выбрать другой вариант.
0: Ну, тут нам все понятно. А вот красный — совсем другая история. Красный во Вьетнаме связан с удачей, счастьем и благополучием, поэтому он особенно заметен во время праздников и торжеств. Мне кажется, во всех восточных культурах красный цвет как-то вот в Японии, в Китае, драконы, вот это
1: не,
0: вот
1: ну
0: все.
1: Да, просто она смотрится на красное, потом вот и говорят, публичное проявление любви не надо.
0: Да-да-да, а там уже не остановить.
1: Ну, вообще-то, да.
2: Сделано в Беларуси.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола. Так звучит город. Zephyr FM.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ну что ж, а мы продолжаем идти наверх и, собственно, вместе с новостями.
1: Да, итак, новости начнем с предостережения. Перед началом учебного года мошенники стали чаще представляться сотрудниками деканатов, бухгалтерии и приемных комиссий. Они могут присылать ссылки на якобы сайт вуза и просить паспортные данные, номер карты, CVV, вот разные вот эти вот коды из СМС. Поэтому в милиции, собственно, напоминают, такие данные для оформления стипендий не нужны. Проверять информацию следует только через официальный сайт вуза, личный кабинет студента, ну или, конечно же, по номеру телефона в учреждении образования.
0: Ну что ж, а в школах Беларуси с 1 сентября будут досматривать учеников и родителей, но не всех. С 1 сентября в школах Беларуси на входе будут выборочно досматривать ручную кладь учеников, родителей и других посетителей учреждения образования. Повышенное внимание охрана уделит всем посетителям, в том числе школьникам любого возраста. При досмотре несовершеннолетнего должен обязательно присутствовать педагог. Присутствие родителя теперь не требуется. Основанием для досмотра может быть, к примеру, поведение ученика или же сообщение от педагогов. Перечень предметов, запрещенных к проносу в школах, должен быть на каждом дежурном посту. Меры ввели для безопасности, чтобы в школу не попали запрещенные и опасные предметы. Вместе с тем охрана будет стараться не создавать у детей ощущение подозрительности.
1: Угу. Ну что ж, по оперативным данным, на утро 30 августа с полей Беларуси в сельскохозяйственных организациях уже, собственно, намолочено 9 миллионов, даже чуть больше, чем 9 миллионов тонн зерна. Отмечается, что убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур. Вот так вот. Ну, конечно же, у нас в разрезе областей лидирует Минская, потом Гродненская, ну и Брестская. Вот так вот. Ну, собственно, круто. Уже почти все.
0: Почти
1: уже вот прям
0: закончили.
1: Чувствуется, да.
0: Ну, это, опять же, прекрасная новость для водителей, которые периодически ездят между городами и вынуждены иногда плестись немножечко за комбайнами. Поэтому это может не радовать.
1: А кукуруза? Нет, они же, наверное, потом еще будут убирать кукурузу, поэтому им еще рано расслабляться. До ноября, по-моему, там убирают кукурузу, поэтому
0: вот так вот.
1: Выдыхать еще рано.
0: Еще рано. Ну, что делать? Это работа наших прекрасных ребят-комбайнеров, которые делают большое дело. Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и услышимся с вами уже в следующем часу.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появился новый электрокроссовер Geely EX5+. Он создан, чтобы развеять страхи перед электрокарами. Запас хода достигает 550 километров. Этого хватит и на город, и на поездку за его пределы. Электромотор на 218 лошадиных сил разгоняет авто до сотни всего за 7,6 секунды. В топовой версии панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Аудиосистема с 16 динамиками. Стоимость от 68 до 84 тысяч рублей. Доступно 5 цветов кузова.
1: Про машины для людей.
2: Chevrolet Corvette стал для молодого человека из Калифорнии не просто машиной, а спутником жизни. В 1957 году 25-летний Билл купил спорткар у дилера за $3400 и не расстается с ним до сих пор. Сейчас мужчине 94 года, а Corvette по-прежнему на ходу. За 69 лет он проехал 275 тысяч километров. В машине сохранился родной 4,6-литровый двигатель. Работает даже штатный радиоприемник. Кузов перекрашивали, но характер авто остался прежним. У спорткара жесткая съемная крыша, трехступенчатая коробка передач.
1: Дай газу!
2: Aston Martin Vayland – самый мощный переднеприводный серийный автомобиль в мире. Его 5,2-литровый битурбомотор V12 выдает 850 лошадиных сил и 1000 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 97 км в час занимает всего 3 секунды. Максимальная скорость – 344 км в час. Благодаря карбону, титану и магнию модель легче одноклассника Vanquish на 110 кг, а с облегченным пакетом еще на 17. В оснащение вошли 21-дюймовые диски, амортизаторы, Bilstein DTX, карбон-керамические тормоза и титановый 3D-выхлоп. Тираж ограничен 150 экземплярами. Цена раскрывается только потенциальным клиентам. Агрессивный дизайн и отделка салона с 3D-деталями подчеркивают эксклюзивный статус суперкара.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Нацбанк 1 сентября выпустил учебники по финансовой грамотности для начальной школы. Ребята узнают, как различить и считать деньги, как разумно совершать покупки, какие бывают расходы, познакомятся с понятием семейного бюджета и научатся понимать, зачем разумно распоряжаться средствами.
0: Город.
1: В рамках подготовки к предстоящему хоккейному сезону 8 спортсменов «Динамо» Шинника в составе сборной Беларуси У-18 проведут 3 товарищеских матча против сборной России У-17. Игры пройдут на льду Чижовка-Арена.
0: В мире.
1: Вспышка лихорадки Эбола в Конго продолжается. Число подтвержденных заражений без малого 6 тысяч. С начала эпидемии умерли 2786 человек. За сутки выявили 81 новый случай инфицирования и 42 летальных исхода. В тот же период 24 пациента пошли на поправку.
0: Вот это да!
1: Грибной сезон в Беларуси в самом разгаре, и некоторым он уже принес не просто хороший улов, а настоящий рекорд. Белоруска похвасталась в ТикТок боровиком невероятных размеров, который удалось найти ее бабушке. Девушка взвесила лесного гиганта, результат – 1,6 кг. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, мы разделим на двоих наш сегодняшний эфир и расскажем вам, взрослеем-то мы в конце концов или нет, или остаемся детьми.
1: Ну вот. Что, вот взрослые, собственно, мы или нет, еще определяет, не покупаем ли мы вещь только потому, что она нам нравится.
0: Ну, кстати, да.
1: Да, потому что взрослый мозг способен сказать, мне это нравится, но мне это не нужно.
0: Ну, факт, 100%.
1: Ну, ты плачешь, то есть ты вот взрослый мозг, но ты тогда просто плачешь.
0: Ну и, пожалуй, один из главных признаков взрослости – это перестать ждать момента, когда появится какой-то мифический настоящий взрослый, который придет и все решит.
1: Ой, очень мне хочется, чтобы
0: до сих пор я жду.
1: Особенно, когда нужно решать какие-то вопросы с документами, вот этим всем. Господи, я так хочу, чтобы у меня был человек, который ее не переживает. Давай, что тебе нужно? Давай, деньги, документы, я все решу. Там съезжу, все.
0: Такого взрослого человека зовут муж, если что, если ты не в курсе.
1: К сожалению, ну, не везде, как бы, нужна только я, говорят. Документы твои, ты решай.
0: Да.
1: Поэтому тоже не всегда он. Если только в обличье в моем. Современные исследования показывают, что единого набора признаков взрослости нет, кстати. Ученые выделяют разные группы. Независимость, ответственность, жизненные роли, юридические признаки и субъективное ощущение зрелости.
0: Все вот должно быть вместе. Такое вот комбо, и тогда все, я взрослый.
1: Ой, слушай, ну если вот такое все комбо встретится в одном человеке, ну ты прям, мне кажется, сразу его узнаешь. Такая прическа будет. Такая вот туда все убрана. Она так зализана, да?
0: Фиолетовые
1: очки
0: волосы,
1: обязательно.
0: Да?
1: И голос такой раздражающий. Здравствуйте.
0: Чем вам помочь?
1: Да. И ошибки постоянно подмечают.
0: Но вот же, все написано.
1: Все, одежда, это нормально.
0: Ну что ж, в этом часу у нас, конечно же, повторим гороскопчик.
1: И новости, но уже из мира, тоже будут.
0: Да, поэтому оставайтесь и никуда не переключайтесь. Радио

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, гороскопчик традиционно для тех, кто сегодня утром не успел послушать. Значит, Овны, день подталкивает вас к решительным действиям. Не откладывайте разговор или дело, которое давно требует вашего внимания.
3: А Тельцам лучше сосредоточиться на практических вопросах и не позволять чужой суете сбить вас с собственного плана.
2: Близнецам сегодня, возможно, прилетит неожиданное предложение или разговор. Может открыть для вас интересную возможность, поэтому будьте внимательнее к людям вокруг.
3: Раки, день располагает к спокойному завершению накопившихся дел и приятному общению с близкими.
2: Идеи львов сегодня могут получить поддержку, если вы не побоитесь заявить о них первым.
3: Девы, хороший день, чтобы навести порядок в делах и, наконец, разобраться с вопросами, которые давно откладывали.
2: Весы, ну а вы не пытайтесь сегодня всем угодить. Сегодня гораздо полезнее определиться со своими приоритетами и действовать последовательно.
3: Скорпионы, вам пригодится выдержка. Не торопитесь с выводами. Сначала соберите всю необходимую информацию.
2: Стрельцам сегодня день может принести приятную новость или возможность изменить привычный план в лучшую сторону.
3: Козероги, ваше трудолюбие сегодня заметят, поэтому не скромничайте там, где действительно заслуживаете признания.
2: Водолеев сегодня ждет неожиданная встреча или идея, способная заставить вас посмотреть на привычную ситуацию совершенно иначе.
3: Рыбы, не перегружайте себя чужими проблемами, отведите время для собственных планов и восстановления сил.
2: Ну, вот такой вот гороскопчик сегодня обнадеживающий, поэтому будьте внимательны, а мы двигаемся дальше. Дальше слушаем хорошую музыку.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что, а мы продолжаем не есть, а слушать Зефир FM. Поэтому что, у нас новости интереснейшие.
2: Определена самая милая собака. До этого, по-моему, была самая красивая, потом самая некрасивая, да? Mm-hmm. А теперь самая милая. Да. Вот так вот, да. Титул урвала немецкая, короткошерстная, там, легавая по кличке Болт.
1: Mm-hmm.
2: Это, кстати, уже третья легавая, забирающая первое место в этом конкурсе за последние 4 года. Вот так вот. Mm-hmm. Ну, выбрали с помощью голосования в интернете. Поэтому mm-hmm. все было по чесноку, как говорится. Ну, отметим, что Болт обошел 84 конкурента. Ее описывают как трудолюбивую малышку, которая обожает свою работу. А главное, кстати, ее задача является поиск различных запрещенных веществ в аэропорту.
1: О, молодец, такая трудяшка. Ну что, у меня другая новость. Британец спустя 12 лет вернул потерянные биткоины и стал миллионером. Ну вот везет же кому-то.
2: Ты понимаешь, что...
1: Поздравляем, конечно, но...
2: Но не от всего сердца.
1: Да. Житель Великобритании по имени Крис неожиданно получил доступ к биткоинам, которые потерял еще 12 лет назад. Сообщается, что мужчина обнаружил способ вернуть доступ к своей криптовалюте. Он обратился к юристам, которые смогли достучаться до компании, которая владела его цифровым кошельком. Сообщается, что в 2014 году Крис владел криптовалютой стоимостью, которая была равна 4000 фунтов. Сейчас же эта сумма выросла в 825 раз.
2: Мы плачем.
1: И составляет около 3,3 миллионов фунтов. Да, ну так вот,
2: ну,
1: иногда
2: для
1: бывает.
2: Для каких целей ему столько денег?
1: Дай нам, а?
2: Да.
1: Британец.
2: Итак, подборки в ТикТок и Инстаграм могут сделать нас несчастными.
1: То.
2: Вот так вот. Психологи из Техаса пришли к такому, собственно, заключению. Потому что алгоритмы соцсетей ухудшают психическое здоровье. Вот так вот. В исследовании 60 участниками заметили, что у людей с депрессивными симптомами в лентах больше негативного контента. Ну, кстати, есть
1: такое. Кстати,
2: да. Вот правда, это как-то сама соцсеть нам это подбирает.
1: И причем, если у тебя плохое настроение, которое как будто бы сразу начинают выскакивать всяческие плохие тесты.
2: Мне вот уже вообще Новый год. Один рилсик попал с Новым годом, и все, вся лента уже новогодние игрушки.
1: Да, Дед Мороз уже скачет на своих оленях.
2: Не, ну пока Саня натирает.
3: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: знаешь, что еще говорят? Вот взрослым человека делает не то, сколько ему лет, а сколько у него имущества даже.
1: Да.
0: Насколько он способен самостоятельно принимать решения, отвечать за них и справляться с последствиями. Но, кстати говоря, даже и это не прям абсолютное правило, потому что взрослость в разных сферах жизни развивается совершенно неравномерно.
1: Вот так вот. Может быть, может быть. На самом деле, я как-то услышал такое выражение, что взрослость, она на самом деле не в возрасте, а в голове. Иногда даже молодой парнишка может быть таким взрослым уже, что осознанным и, собственно, состоявшимся.
0: Ну, согласна,
1: что
0: да.
1: Далеко не каждый пожилой человек.
0: Но все же, взрослый. Вот когда ты взрослый, ты такой же где-то, может быть, не так пошутишь, где-то ты уже такой серьезный, что не можешь себе что-нибудь такое разрешить, знаешь, взбалмошное.
1: Ну, да.
0: Вот,
1: да.
0: Поэтому, ну, есть плюсы и не во взрослости.
1: В общем, нужно нашего внутреннего ребенка тоже иногда баловать.
0: Выпускать.
1: Да, иногда выпускать погулять. Ну что, вот такой вот у нас сегодня интересный эфир был. Обсудили очень интересную тему, поэтому нам всем судить самим по себе, наверное, кем мы взрослые или нет, но все же ребенок оставаться должен. Так как-то веселее.
0: Ну, чуть-чуточку, да. Ну что, мы завершаем наш последний, кстати, летний день, да, последний наш эфир на сегодня.
1: Последний летний эфир, да. Желаем вам прекрасного времяпровождения сегодня, прекрасно провести, закончить это лето, хорошо добраться домой, хорошо отработать. Ну, с вами были Юля Гладкова
0: и Рома Вакс.
1: И самое бодрое шоу «Два в одном». Ну, а пока.
0: Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Милиция обеспечит общественный порядок во время торжественных мероприятий в школах 1 сентября. В учреждениях образования запланировано дежурство сотрудников МВД. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. В целях оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования.
0: Город.
1: В Бобруйске прошла встреча первого заместителя министра экономики Беларуси с представителями малого и среднего бизнеса города на Березине. Во время встречи участниками был затронут самый широкий спектр вопросов, актуальных для малого и среднего предпринимательства населенного пункта, налогообложения, кадры, механизмы финансовой дисциплины и многие другие.
0: В мире.
1: В преддверии нового учебного года школы Литвы недоукомплектованы учителями. По всей республике не хватает около 300 педагогов различных специальностей. Наибольшая потребность возникла в преподавателях английского языка, математики и гуманитарных дисциплин. Сейчас дефицит кадров восполняется работающими пенсионерами и неквалифицированными специалистами.
0: Вот это да!
1: В Японии создали тихий зонт для слепых и слабовидящих. Аксессуар заметно приглушает шум дождя примерно на 30-35%. Идея родилась после обращения человека с нарушением зрения. Во время пасмурной погоды звук капель перекрывает важные уличные сигналы, движение машин, светофоры и касание трости.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, доброе утро, друзья. Так, у микрофона Маринята, и сегодня понедельник. И это плохая новость для тех, кто планирует выспаться. Но есть новости получше. Во-первых, сегодня понедельник. Начало рабочей недели, а дальше только вверх. А во-вторых, поздравляю всех выживших. Лето официально сдалось без боя. Сегодня, друзья, 31 августа. Оно мешает нас своим последним солнечным лучом и уходит писать мемуары до следующего июня. Так что, если ваш кофе кажется особенно горьким, а начальник смотрит слишком пристально, не переживайте. Это просто организм прощается с августом, с летом, друзья. Впереди нас ждет осень. Мне кажется, будет отличное время. Ну а сейчас заряжаемся отличным настроением на самой сладкой радиоволне.
1: Радио Зефир.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Последний день августа, друзья. 31 число. И жара до 30 градусов. Грозы, туман. Последний день лета приготовил нам сюрпризы. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла. Переменная облачность возможна без существенных осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ну что ж, наслаждаемся последним днем лета на самой сладкой радиоволне.
1: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

Ну что ж, сегодня понедельник, 31 августа, скоро полдень, но спать иногда хочется, так что глаза даже закрываются. Есть экстренный способ обмануть организм без третьей чашки кофе. Зажмурьтесь прямо сейчас со всей силы, ну, секунд на 20. Мышцы лица устанут, мозг получит сигнал о перегрузке, веки предательски начнут дрожать. А теперь открывайте. Эффект сродни ледяному душу. Сон как рукой снимет, друзья. Проверяйте, работает ли эта магия на вас. Ну и, конечно же, слушаем самую сладкую радиоволну. А с вами Нулимята, и услышимся уже в следующем часу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси выпустят пособия для слабослышащих детей. К 1 сентября подготовили 23 учебника для инклюзивного образования. «Человек и мир» и курс математики для незрячих первоклассников, они напечатаны на полистироле. Материал помогает ребятам легко на ощупь считывать объемные рисунки и схемы.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГАИ выявлено 927 нарушений ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 27 бесправников. 79 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 16 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 903 человека. Стихийное бедствие, напомню, обрушилось на регион утром 26 августа. Причиной трагедии стало внезапное обрушение гигантского ледника, которое спровоцировало мощные оползни и паводки, которые в считанные минуты буквально стерли с лица земли приграничные населенные пункты.
0: Вот это да!
1: Подборки в ТикТок и Инстаграм могут сделать вас несчастнее. Психологи выяснили, алгоритмы соцсетей могут ухудшать психическое здоровье. Было замечено, у людей с депрессивными симптомами в лентах больше негативного контента. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Всем бодрого дня! На часах 12.12. С одной стороны, здравствуй, новый рабочий день. А вот с другой, стоп-кадр. Ведь последний понедельник уходящего лета, друзья. Вот кто-нибудь вообще помнит свои обещания из июня? Ну что ж, я думаю, что все обещания за лето вы выполнили, ведь лето заканчивается ровно через одни сутки, и у вас остался буквально один летний вечер, чтобы успеть съесть, например, тот самый стаканчик мороженого, над которым вы отдыхали весь август, искупаться или хотя бы встретиться или с друзьями, или встретить вместе с ними закат где-нибудь на набережной. Ну что ж, заканчиваем наш последний день лета на самой сладкой радиоволне. Включаем звук громче и наслаждаемся треком «Смотри, но не трогай» от «Серебро».
1: Дневной зефир.

0: в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Сегодня понедельник, 31 августа, друзья. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. С вами по-прежнему Наримята на самой сладкой радиоволне. И сегодня остаются в силе вчерашние сюжеты, в которых могли быть и положительные стороны, и напряженные, даже и неприятные моменты. Этот день посвящен поиску баланса, урегулированию интересов или обретению точки равновесия в случае противоречивых переживаний. Претензии можно сгладить дружеским жестом, убытки компенсировать великодушной уступкой. Добиться гармонии не всегда быть легко. Согласию могут мешать упрямство и принципиальность. Луна в знаке Овна способна подчеркнуть детские обиды и усилить ноты индивидуализма. Возможно, тенденция к возврату сомнений или повторению двухсмысленных ситуаций. Ну, верить гороскопу или нет, это, конечно, дело каждого. Но, как всегда, я говорю, оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Дневной зефир.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появился новый электрокроссовер Geely EX5+. Он создан, чтобы развеять страхи перед электрокарами. Запас хода достигает 550 километров. Этого хватит и на город, и на поездку за его пределы. Электромотор на 218 лошадиных сил разгоняет авто до сотни всего за 7,6 секунды. В топовой версии панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Аудиосистема с 16 динамиками. Стоимость от 68 до 84 тысяч рублей. Доступно 5 цветов кузова.
1: Про машины для людей.
2: Chevrolet Corvette стал для молодого человека из Калифорнии не просто машиной, а спутником жизни. В 1957 году 25-летний Билл купил спорткар у дилера за $3400 и не расстается с ним до сих пор. Сейчас мужчине 94 года, а Corvette по-прежнему на ходу. За 69 лет он проехал 275 тысяч километров. В машине сохранился родной 4,6-литровый двигатель. Работает даже штатный радиоприемник. Кузов перекрашивали, но характер авто остался прежним. У спорткара жесткая съемная крыша, трехступенчатая коробка передач.
1: Дай газу!
2: Aston Martin Vylan – самый мощный переднеприводный серийный автомобиль в мире. Его 5,2-литровый битурбомотор V12 выдает 850 лошадиных сил и 1000 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 97 км в час занимает всего 3 секунды. Максимальная скорость – 344 км в час. Благодаря карбону, титану и магнию модель легче одноклассника Vanquish на 110 кг, а с облегченным пакетом еще на 17. В оснащение вошли 21-дюймовые диски, амортизаторы, Bilstein DTX, карбон-керамические тормоза и титановый 3D-выхлоп. Тираж ограничен 150 экземплярами. Цена раскрывается только потенциальным клиентам. Агрессивный дизайн и отделка салона с 3D-деталями подчеркивают эксклюзивный статус суперкара.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что ж, август решил сэкономить на выходных и отдал нам свой финал прямо сегодня, в этот понедельник. Никакой тебе красивой точки с жирным восклицательным знаком в субботу, только суровый будильник. У кого в 7 утра, а у кого даже в 6. Но если посмотреть на это как на бонусный уровень в игре, то все становится даже интереснее. Последний понедельник лета. Официальное разрешение надеть шорты в офис. Если, конечно, начальник одобрит. Но опять же таки, включить в машине музыку погромче, потратить обеденный перерыв на прогулку под солнцем, вот, а вечером официально закрываем сезон шашлыков. Меня зовут Наримята, ловим последние лучи лета и продолжаем держать ритм на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, услышимся на следующем часу. Напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.
1: Радио без тормозов.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Сотрудники БелЖД проведут профилактическую акцию «Дети и безопасность» с 1 по 10 сентября. Особое внимание уделят учебным заведениям, которые находятся рядом с путями. Учащимся расскажут о потенциальных опасностях. Также железнодорожники совместно с сотрудниками милиции и представителями добровольных дружин проведут профилактические рейды.
0: Город.
1: 3 сентября в Бобруйске встретят благодатный огонь от гроба Господня. Пройдет крестный ход от Свято-Георгиевского храма к собору святого благоверного великого князя Александра Невского. Мероприятие организовано в рамках 33-й международной научно-просветительской экспедиции «Дорога до святынь».
0: В мире.
1: В Ливане пик туристического сезона. Ежедневно в страну прибывает до 12 тысяч человек. Это в 6 раз больше, чем весной. Среди них местные, которые живут за рубежом, и иностранцы. В основном путешественники интересуются голубиными скалами. Два известняковых утеса с морской аркой, известные красивыми закатами.
0: Вот это да!
1: Предстоящей ночью метеорный поток Ауригиды достигнет своего пика. В небе над Белоруссией можно будет заметить до 6 падающих звезд в час. В 2026 году рассмотреть космическое шоу окажется непросто. Астрономы предупреждают, яркий лунный свет практически полностью затмит красоту. К слову, следующий подобный дождь в начале сентября человечеству придется ждать долго. Орбита Земли еще ближайшие 70 лет не пересечет этот пылевой космический след.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: что ж, последний день лета объявляется днем безграничной любви к тесту, сыру и томатами. Пока кто-то грустит по уходящему теплу, я, Налимята, предлагаю устроить настоящий летний ужин. Например, заказать пиццу домой или прямо сейчас в прямом эфире на самой сладкой радиоволне испытать свою удачу и выиграть пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Там большой выбор итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну а прямо сейчас в прямом эфире я разыгрываю пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка». А чтобы ее выиграть, нужно, как всегда, внимательно слушать вопросы и быстрее и правильно на него ответить. Свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Как вы думаете, почему ранее в пицце не использовали томаты? Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа должен определиться тот самый победитель, который и получит пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Включайся с

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: дома.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет.

0: Начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимяты, и мы продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. А разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с хорошим, даже большим выбором азиатской и итальянской кухни. Друзья, обязательно посетите это заведение. А если нет возможности, не беда, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас в прямом эфире на волне 95.4 испытайте свою удачу и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответив на мой простой вопрос. А свой ответ отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95.4.4. И почему же ранее в пиццу не добавляли томаты, друзья? Быстрее отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95.4.4, ведь в конце этого часа уже определится тот самый победитель, который и получит пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано!

0: Дневной зефир.
1: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

0: стала выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. А сегодня мы разыгрывали аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, который находится по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть в прямом эфире эту пиццу Маргариту, нужно было внимательно слушать мой вопрос и ответить желательно не только правильно, но и быстрее всех, а ответ отправить в виде смс на короткий номер радио. Сегодня звучал вопрос так: почему ранее пиццу в пицце не использовали томаты? Ну, ответ на самом деле прост. Долгое время европейцы считали помидоры ядовитыми. Да-да. Яркие плоды относились к семейству дурмана, вот, белладонны, и просто аристократы украшали ими сады, но боялись при этом употреблять их в пищу. Ну что же, наш сегодняшний победитель — это абонент, чьи цифры заканчиваются на 16:47, друзья. Мы вас поздравляем. Мы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже, и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные-то не расстраивайтесь. Сегодня только понедельник, начало рабочей недели. Ежедневно с понедельника по пятницу на самой сладкой радиоволне с 13 до 14 часов я, Налимята, провожу наш традиционный розыгрыш в прямом эфире.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Сегодня президент примет участие в торжественной церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. 1 сентября в Бишкеке глава государства выступит на саммите ШОС, который приурочен к 25-летию основания организации. В ходе заседания белорусский лидер обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы Союза.
0: Культура.
1: От величественных резиденций до древних руин. 39 белорусских памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений. Особое внимание легендарной Брестской крепости.
0: В мире.
1: В Турции вспыхнул лесной пожар рядом с курортной зоной. Возгорание началось вечером в районе Карагедик. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось в сторону района Фоча. Власти эвакуировали 78 домов. Всего в безопасные места вывезли 574 человека. Огонь удалось взять под контроль через 4 часа.
0: Вот это да!
1: Рай для любителей мурлык. В китайской провинции открылся остров толстых котов. Это не просто приют на 150 пушистиков, а место силы для людей. Здесь гостей встречает 30-метровый зеленый кот-павильон. Газон в виде лапы и стена с историями каждого питомца. Но главное – это центр зоотерапии. Сюда приезжают снять стресс и тревожность, обнимая животных-спасателей. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сегодня понедельник, напомним. Специалисты говорят, что это самый правильный день для поиска работы. Как выяснили специалисты по найму, наше письмо рискует просто затеряться. В начале недели настоящий завал. Поэтому не всегда эти понедельники, пятницы, удачные дни, чтобы найти работу мечты. Придется подождать, например, до завтра. Пятница тоже под запретом. После обеда мысли о выходных вытесняют любые кадровые вопросы, и отклики обычно улетают в корзину с пометкой «посмотреть в понедельник», где благополучно теряются до следующей недели. К тому же накануне праздников создается лишь иллюзия активности, решения почти не принимаются. Ну что ж, а идеальное время для отправки, например, это специалисты также, опять же, говорят, с 9 до 11 утра, когда рабочий день только начинается и внимание максимально сконцентрировано. Кстати, если вакансию опубликовали только что, лучше подождать пару дней. В первый день на популярные позиции приходит по 200 откликов, и рассмотреть их все внимательно, ну, физически невозможно. А я, ребята, продолжаю свой дневной эфир на самой сладкой радиоволне и продолжаю наслаждаться музыкальными хитами.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

когда ты не со мной. Так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной.

Друзья, может, пора немного остановиться и выглянуть в окно, запомнить этот свет, тепло, друзья. Ведь сегодня 31 августа, официальный последний день календарного лета. Так что завтра уже 1 сентября, начало учебного года, осень. Самое время подвести сегодня летние итоги. Например, удалось ли выбраться к воде вам, да, съездить на дачу, за город или на моречко. Возможно, кто-то успел прочитать стопку книг на веранде. Ну что ж, кто бы что ни сделал, сегодня официальный последний день лета подвести все итоги. Начинаем осень с новыми делами, со свежими идеями. Ну а прямо сейчас наслаждаемся этим днем и подводим итоги рабочего дня.

сосуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Что ж, последний день лета, но грустить, мне кажется, поводов нет. Осень – это бархатный сезон, самая вкусная тыква, уютные свитера и та самая красивая меланхолия, которая вдохновляла наших классиков от Пушкина до Бродского. А вот впереди еще много солнечных дней бабьего лета. Сбор урожая на сдаче и шуршание листьев в парках. Ну, что же, мы находимся на самой сладкой радиоволне и провожаем этот день со самыми сладкими и зажигательными хитами. С вами была Нелли Мята, услышимся чуть позже. Сегодня у нас 6 вечера будет программа «За дело, за право», не пропустите.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 94%. В хранилищах более 620 тысяч тонн нового урожая. Жатва практически на финише. Осталось убрать около 1% площадей. В полях идет сбор сахарной свеклы. Здесь темпы превышают прошлогодние. Уже накопано почти 350 тысяч тонн корнеплодов.
0: Детали.
1: На 1 сентября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны днем ожидаются грозы. На юго-востоке сильные дожди, а в западной половине Беларуси порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. МЧС предупреждает о возможных падениях деревьев, повреждениях линий электропередачи, перебоях со связью и электричеством, а также локальных подтоплениях.
0: В мире.
1: Слон спас человека во время наводнения в Непале. Мужчина оказался на крошечном островке посреди бурного потока. Животное не испугалось сильного течения и сразу направилось к нему. Пострадавший сумел ухватиться за хобот и выбрался на берег. К слову, в этой стране сейчас существует серьезная угроза схода новых оползней.
0: Вот это да!
1: Определена самая милая собака 2026 года. Такого пса выбрали в США. Титул забрала немецкая короткошерстная легавая по кличке Болт. Это уже третий пушистик, который забирает первое место в этом конкурсе за последние 4 года. Выбрали финалиста с помощью голосования в соцсетях. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 94%. В хранилищах более 620 тысяч тонн нового урожая. Жатва практически на финише. Осталось убрать около 1% площадей. В полях идет сбор сахарной свеклы. Здесь темпы превышают прошлогодние. Уже накопано почти 350 тысяч тонн корнеплодов.
0: Детали.
1: На 1 сентября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны днем ожидаются грозы. На юго-востоке сильные дожди, а в западной половине Беларуси порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. МЧС предупреждает о возможных падениях деревьев, повреждениях линий электропередачи, перебоях со связью и электричеством, а также локальных подтоплениях.
0: В мире.
1: Слон спас человека во время наводнения в Непале. Мужчина оказался на крошечном островке посреди бурного потока. Животное не испугалось сильного течения и сразу направилось к нему. Пострадавший сумел ухватиться за хобот и выбрался на берег. К слову, в этой стране сейчас существует серьезная угроза схода новых оползней.
0: Вот это да!
1: Определена самая милая собака 2026 года. Такого пса выбрали в США. Титул забрала немецкая короткошерстная легавая по кличке Болт. Это уже третий пушистик, который забирает первое место в этом конкурсе за последние 4 года. Выбрали финалиста с помощью голосования в соцсетях.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчишь.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. Нацбанк к 1 сентября выпустил учебники по финансовой грамотности для начальной школы. Ребята узнают, как различить и считать деньги, как разумно совершать покупки, какие бывают расходы, познакомятся с понятием семейного бюджета и научатся понимать, зачем разумно распоряжаться средствами. Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 94%. В хранилищах более 620 тысяч тонн нового урожая. Жатва практически на финише. Осталось убрать около 1% площадей. В полях идет сбор сахарной свеклы. Здесь темпы превышают прошлогодние. Уже накопано почти 350 тысяч тонн корнеплодов. Гардероб из фильма «Дьявол носит Прада 2» выставили на аукцион. Его оценивают более чем в миллион долларов. На продажу появится 20 эксклюзивных лотов, включающих оригинальные дизайнерские костюмы, обувь, ювелирные изделия и реквизит со съемочной площадки недавно вышедшего сиквела. В каталоге торгов также представлены архивные и кастомные вещи от ведущих мировых домов моды. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются грозы, ветер юго-западный порывистый, минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 96%, атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дома.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Накануне президент принял участие в торжественной церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Милиция обеспечит общественный порядок во время торжественных мероприятий в школах 1 сентября. В учреждениях образования запланировано дежурство сотрудников МВД. В Бобруйске прошла встреча первого заместителя министра экономики Беларуси с представителями малого и среднего бизнеса города на Березине. Во время встречи участниками был затронут самый широкий спектр вопросов. За выходные в Могилевской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГАИ выявлено 927 нарушений ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 27 бесправников. 79 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 16 из которых находились в нетрезвом состоянии. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. 3 сентября в Бобруйске встретят благодатный огонь от гроба Господня, пройдет крестный ход от Свято-Георгиевского храма к собору Свято-Благоверного великого князя Александра Невского. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются грозы, ветер юго-западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 96%, атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Lunch. Для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер. Сегодня понедельник. В эфире программа «За дело, за право». И я, ее ведущая, Нелли Мята. Также сегодня с нами эксперты в вопросах права, адвокаты Ольга Маевская, Елена Шлихто и нотариус Юлия Лисенкова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Грустно и больно от того, что лето уже подходит к концу, и вовсю идут школьные базары. Детишки с родителями выбирают школьную форму и новые рюкзаки. Уже завтра, друзья, дети сядут за парту, а вместе с ними школьную программу будут осваивать их родители. Сегодня мы обсудим с нашими юристами изменения. И нужно ли сдавать деньги на ремонт школы, какую ответственность несет школа и детский сад за ребенка? Можно ли пользоваться мобильным телефоном в школе? Ну и, конечно же, о многом-многом другом. С 1 сентября есть большие изменения. Расскажите нам, пожалуйста.
3: Вот действительно большие изменения, которые сейчас очень активно обсуждаются в социальных сетях. Эти изменения связаны с принятием постановления Совета министров Республики Беларусь номер 307 о правилах проведения личного досмотра сотрудниками Департамента охраны и не только. И сейчас, конечно, все соцсети обсуждают, что детей, то есть школьников, в школах можно будет досматривать в отсутствие родителей. Ну что ж, да, на что мы обратим ваше внимание? Внимание, действительно, есть такое постановление Совета министров. И, скажем так, оно было принято исключительно с целью обеспечить безопасность нахождения несовершеннолетних в учреждениях образования. Действительно, вправе сотрудники в учреждениях образования проводить досмотр, но только в присутствии педагогического работника. И, безусловно, для тех целей, для которых, собственно говоря, такая охрана и организована. Исходя из тех интервью, которые мы видели от сотрудников департамента охраны, от представителей УВД разного уровня, такие досмотры будут проводиться, ну, скажем так, в исключительных ситуациях, только для того, чтобы обеспечить условия безопасности для несовершеннолетних детей, которые находятся в таких учреждениях. Напомню, что раньше необходимо было присутствие родителей, законных представителей. Сейчас педагогические работники этого же учреждения будут гарантировать, чтобы права несовершеннолетних не нарушались. Поэтому такие изменения у нас действительно есть. Мы знаем о том, что они будут, но на самом деле эти изменения направлены исключительно с целью гарантировать и обеспечить безопасность учащихся.
2: Раз так у нас какие-то изменения происходят в школе, давайте поговорим все-таки о деловом стиле одежды в школе.
3: Вот вы знаете, можно опять я скажу, как-то в последнее время все смотрю за соцсетями, некоторые школы и гимназии даже укладывают специальные картинки, как ребенок должен быть одет.
2: И даже цвета.
3: Цвета, и как ребенок должен быть подстрижен, и какие заколки, и формы причесок. Ну, у меня мальчишки, у меня проще, формы причесок допускаются для девчонок. И прям картинки, что вот так можно, вот так нельзя, чтобы прическа выглядела опрятной. Но на самом деле мы помним, что еще с прошлого года у нас в Кодекс Республики Беларусь об образовании были внесены изменения, и теперь кодексом уже вот почти год, как у нас закреплено, требование к ученикам придерживаться делового стиля в одежде. И вот уже далее, что такое деловой стиль и какие требования, это все устанавливается Министерством образования и закрепляется в государственном школьном стандарте. В том числе, как учащийся должен выглядеть. То есть это есть определенные требования, в том числе для каждой школы и гимназии.
2: Да, вопрос такой. Каждая школа же определяет цвета одежды.
3: Элементы обязательные для ношения учениками данной школы. Вот, допустим, у нас в гимназии не менее двух элементов. Это галстук и шеврон. Ну и плюс там определенные цвета, там у нас еще жилетки определенной формы.
2: Немножко даже личный вопрос. Вот имеет ли право учитель выгнать ребенка из класса, если он пришел в одежде не того цвета? Кстати, знаете, законно ли это?
3: Вы знаете, ну вот именно есть прервать такое. Образовательный процесс, я полагаю, что это будет не совсем верно. Я полагаю, что эти вопросы нужно обсуждать не в течение урока. Эти вопросы нужно обсуждать в первую очередь с родителями, потому что, как правило, мы говорим о несовершеннолетних до 14 лет. Поэтому в данной ситуации эти вопросы нужно регулировать с родителями, с законными представителями. Вот. Но при возникновении каких-то спорных конфликтных ситуаций, если будет больше подробностей, подробности, пожалуйста, все в отдельном порядке. За эфиром, за кадром мы с вами обсудим.
2: Хорошо.
4: Хочу напомнить родителям учеников, что они обязаны обеспечивать условия для обучения, в том числе для получения общего среднего образования их детьми, именно в учреждениях образования Республики Беларусь.
2: Теперь давайте расскажите, с какого возраста можно отдавать ребенка в школу, ну и, конечно же, в какую школу ребенка обязательно возьмут.
3: Здесь еще немножко я уже вот в самом начале поговорю и расскажу, что, опять же, эти вопросы регулируются Кодексом Республики Беларусь об образовании. И самое главное, это то, что в первый класс принимаются детки, которым на 1 сентября исполняется 6 и более лет. Но по желанию одного из законных представителей допускается прием в первый класс ребенка, которому 6 лет исполнится в текущем календарном году, то есть в 26-м году, может быть, в сентябре или даже позже, но при наличии положительного решение педсовета.
5: Да, ребенку гарантируется государством право на образование. При этом ребенку обязательно будет предоставлено место в школе в том районе, где ребенок зарегистрирован. Если родители зарегистрированы в разных местах, то ребенок имеет право пойти в первый класс по месту регистрации одного из своих законных представителей.
2: Ну, понятно. А вот есть такая народная, кстати, мудрость: не ищите школу, друзья, и ищите учителя. И хотя уже всем деткам обеспечены места в школе, вот расскажите, как родителям первоклашек попасть вот к определенному учителю?
4: Этот вопрос достаточно сложный. При подаче заявления в бланке нет специально отведенного места, где указывается пожелание родителей в части будущего педагога. На практике возможно отдельное обращение в администрацию школы с просьбой, чтобы ребенок учился у конкретного учителя. Аналогичным образом решается вопрос и о переводе к другому учителю, опять же, только по согласованию с администрацией. Если такого согласования не получено, то ребенок будет учиться в том классе, в котором определила его администрация.
5: Ну, на практике, конечно же, мы все сталкивались с этим. И все идут, конечно же, навстречу родителям. Но есть определенные требования закона при распределении детей по классам. Ну, необходимо распределить детей таким образом, чтобы в каждом классе было равное количество как мальчиков, так и девочек.
2: Вот каждый август, перед началом каждого учебного года, родители рассказывают страшилки о том, что к классу придут новые дети, что в классе может быть, как иногда показывают в кино, по 40 детей со всеми вытекающими последствиями.
3: Вы знаете, даже нам рассказывали о том, что в класс придут новые дети, и мы с ребенком гадали, так кто же к нам придут, мальчики или девочки, подружится мой ребенок с ними или нет. Но вместе с тем, по поводу 40 детей и больше, это совершенно беспочвенные переживания. Опять же, в Республике Беларусь Кодексом об образовании определено, что наполняемость классов устанавливается исполкомом либо администрацией района, к которому относится школа. Но при этом это написано в Кодексе об образовании. Наполняемость классов определяется в том числе с учетом норм площади на одного учащегося во всех помещениях с пребыванием учащегося. При этом на каждого учащегося должно приходиться не менее 2 квадратных метров учебного помещения. Там даже есть специальные санитарные нормы и правила.
4: То есть объективно, исходя из площади наших классов, 40 учеников там точно не будет. Но самое главное, о чем все уже наслышаны, с 2018 года в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 25 января 2018 года номер 30 о приеме в учреждении общего среднего образования и обучения в них, прием в любые учреждения базового образования происходит без сдачи вступительных испытаний, то есть без экзаменов. И важно помнить, что в настоящее время онлайн, дистанционное обучение на уровне общего среднего образования в Республике Беларусь не предусмотрено.
2: И вот мы переходим к самому интересному. Вот 1 сентября, да, цветы, букеты, подарки. А вот есть ли какие-то ограничения, чтобы это не посчитали взяткой?
5: Ну, это не такой простой вопрос.
2: Да.
5: В Гражданском кодексе установлен запрет на дарение подарков работникам учреждения образования. За исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 20 базовых величин. Это с 2023 года предусмотрено. Но это не значит, что такой подарок не может быть расценен как взятка.
2: 20 базовых величин. Это на минуточку, друзья. 900 рублей. Ну, далеко не каждый родитель, мне кажется, готов купить букет, ну, на такую сумму. Ну, согласитесь.
3: Кажется, даже не каждый ребенок готов унести половину такой букет. Это же сколько цветов там должно быть.
4: Но для юристов главное разграничение не в стоимости подарка, а в том, за что он дарится. В соответствии со статьей 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, где говорится о получении взятки, принятие должностным лицом для себя или близких материальных ценностей, либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за то, что должностное лицо может сделать в рамках его компетенции. Поэтому мы говорим о том, что не существует минимально допустимой стоимости подарка, если его дарят или принимают именно за благоприятное решение какого-либо вопроса.
3: Тут еще есть очень интересная норма закона. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь как раз по этим вопросам, это номер 6. Там имеется оговорка, что не является получением взятки принятие должностным лицом подарков по случаю дня рождения или праздников, если они были вручены без какой-либо обусловленности вознаграждения соответствующими действиями по службе. То есть, просто так. И вот, подводя итог, если речь идет об обычном подарке, который дарится именно в праздник, и этот подарок не предполагает, как сейчас модно говорить, каких-либо бонусов и плюшек, то это разрешено. Подарить какой-то мелкий, но очень приятный сувенир, мне кажется, это отличная традиция, и я считаю, что это не противоречит закону, если это ничем не обусловлено и не предполагает никакой скрытый смысл.
4: Также я хочу добавить тоже, что в моей практике цветы к профессиональному празднику ни разу не были расценены как взятка. Поэтому дарите цветы, если они приносят радость.
2: Хорошая новость, друзья. А после перерыва мы поговорим о том, что нужно ли сдавать деньги в школу, предоставляется ли детям в школе питание, нужно ли платить налоги родителям со средств родительского комитета и можно ли пользоваться мобильным телефоном в школе.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: После небольшого перерыва мы возвращаемся к вам, дорогие слушатели, и давайте обсудим поборы в школах. Часто слышишь, что родители жалуются: сдай деньги на одно, на второе, на третье. Ну, правомерно ли это и что нужно знать?
3: Так, собирать денежные средства может у нас попечительский совет школы и родительский комитет. Все вопросы по нуждам школы решает попечительский совет. И денежные средства вносятся исключительно безналичным образом.
4: А вот нуждами класса, бумага, салфетки, питьевая вода и тому подобное занимается родительский комитет. И денежные средства, как правило, сдаются наличными. Но самое главное, что нужно помнить, любая форма участия – это исключительно добровольное желание родителей ребенка.
2: К нам поступил вопрос в родительском чате. Представитель родительского комитета написала, что вместо попечительского взноса нужно сдать каждой семье по 85 рублей на новые столы для деток. А если вот, например, у меня нет таких денег? Вот спрашивает Светлана.
5: Как мы уже

0: и общее среднее образование в Беларуси бесплатное. Кроме того, попечительский совет или родительский комитет могут лишь предложить вам сдать деньги на нужды школы или класса. Это значит, что сдавать деньги или нет решать только вам. Это не является обязанностью, это только ваше добровольное желание.
1: И при этом ни администрация школы, ни попечительский совет, ни родительский комитет не могут каким-то образом оказывать давление в этом вопросе. Но опять же, если вас пытаются принудить сдавать деньги под какими-то предлогами, то, безусловно, вы всегда можете обратиться в администрацию школы непосредственно к директору в приемные дни, в органы образования при исполкомах либо администрациях вашего района, города, в Министерство образования и даже в прокуратуру.
2: Серьезно. К нам поступил вопрос от одного из слушателей. Мой ребенок перешел в 5-й класс, у них новый классный руководитель. И будут новые, конечно же, правила. Я постоянно даю ему с собой мобильный телефон, а в школе им запрещают пользоваться. Вот правомерно ли это, спрашивают?
3: Конечно. Конечно, уже год как. С 1 сентября прошлого года в школах уже были введены новые правила по обращению с мобильными телефонами. Теперь уже учащиеся сдают гаджеты в специально оборудованные ячейки. И не только на время уроков, но они сейчас будут сдавать и на весь день в пребывании в школе.
2: Ну что ж, нам поступил еще один вопрос от слушателя. На моего ребенка учитель в школе кричит, а иногда обзывает и оскорбляет. Ребенку, естественно, никто не верит. Поверит ли моему ребенку, если он запишет все происходящее на телефон?
1: Знаете, в последнее время вот эти записи, скриншоты постоянно фигурируют в различных ситуациях и вопросах. Но если у вас сложилась ситуация, какое-то непонимание между ребенком и учащимся, поговорите, пожалуйста, с самим учителем, с администрацией школы. Если обращения не принесли результатов, то, теоретически можно обращаться в милицию, в правоохранительные органы. Но что касается различного рода записей, то если эта запись делается тайно, скрытым образом, то она не будет являться доказательством в гражданском процессе, то есть по искам о компенсации морального вреда, о защите чести, достоинства и деловой репутации, то, конечно, вы не сможете эти записи где-то предъявить.
0: Однако подобная запись может быть использована правоохранительными органами при проведении проверки. Сотрудники Следственного комитета в целом могут осматривать любые записи, полученные любым образом, и в случае необходимости они могут быть признаны доказательствами по делу, если это уголовный процесс.
2: А вот еще один вопрос от слушателя. У Ирины ребенок перешел в 11-й класс, но по некоторым предметам ему ставят 1 и 2 балла. Вот она считает из-за предвзятого отношения, из-за того, что он не ходит в школу. Ирина боится, что такие отметки будут в аттестате. Вот что ей делать в таком-то случае?
3: По кодексу об образовании, то мы увидим, что оценка не ниже 3 баллов уже является положительной. Но действительно существует возможность выставления в аттестате оценки 1 или 2 балла. При этом посещаемость ребенка и успеваемость – это разные вещи, совершенно разные.
1: При этом, в принципе, если такая ситуация возникает, опять же, пообщайтесь, пожалуйста, с администрацией школы. При необходимости решите вопрос о переводе в другую школу, если вы считаете, что проблема только в предвзятом отношении.
2: Еще один вопрос от слушателя. Собираю ребенка в 1-й класс. Мы с отцом ребенка в разводе, и он платит алименты около 200 рублей в месяц. Этих денег мне, конечно же, не хватает, даже на школьную форму, не говоря о рюкзаке, обуви и остальном. Можно как-то увеличить размер алиментов, спрашивает Яна.
0: Кодексом Республики Беларусь о браке и семье предусмотрено, что родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в судебном порядке к участию в дополнительных расходах, которые вызваны исключительными обстоятельствами. Как правило, это заболевание ребенка. Перечень таких исключительных обстоятельств, конечно, не исчерпывающий, но из судебной практики хочу сказать о том, что в прошлом году мы обращались с клиенткой с иском в суд по такому вопросу. Ей было отказано в удовлетворении требований, несмотря на то, что мы представили все документы, подтверждающие, что мы покупали и форму, что мы покупали тетради, ручки и так далее. Нам единственно взыскали половину стоимости очков, которые необходимы ребенку для посещения школы.
1: В моей практике также не было случаев, чтобы отца привлекали к участию в дополнительных расходах, именно связанных с подготовкой ребенка к началу учебного года. Наверное, что порекомендую, это уточнить, возможно, в коллективных договорах по месту работы отца ребенка предусмотрена некая выплата материальной помощи.

0: помощи. И тогда, если такое действительно предусмотрено, и более того, если отец ребенка такую мат-помощь получил, то, конечно же, он должен будет ее передать.
1: Хочу еще дополнить, что для родителей всегда есть возможность заключить соглашение о детях, либо соглашение об уплате алиментов, в которых можно предусмотреть обязанность одного из родителей дополнительно предоставлять средства к началу учебного года и в иных ситуациях.
2: Еще один вопрос. Я член родительского комитета. Мне все переводят деньги на карту. Вот не скажет ли потом налоговая мне платить налог за эти деньги, спрашивает Светлана.
0: Знаете, вопрос очень актуальный. Большой отклик и в социальных сетях. И вот сама на практике работаю часто по налоговым спорам. Вот помогаешь людям оформлять какие-то пояснения, и этот вопрос возникает. Поэтому очень прекрасно, что 1 июля 2026 года наше министерство по налогам сбором разработала специальное разъяснение по этому вопросу. Уважаемая слушатель Светлана, денежные средства, которые будут вам переводиться от других родителей для решения совместных вопросов, например, касающихся деятельности родительского комитета, они не будут облагаться подоходным налогом. Министерство приводит еще пример, что это не только деятельность родительских комитетов, но и некие, допустим, совместные поездки детей, связанные с какими-то обстоятельствами, то есть там перечень открытый, не исчерпывающий. И на что обращает внимание министерство, что такие доходы не подлежат декларированию. В том числе они не подлежат дополнительному декларированию в рамках соблюдения антикоррупционного законодательства.
2: Прекрасно.
0: Поэтому смотрим письмо Министерства по налогам и сборам от 1 июля 2026 года. Я думаю, что по запросу в интернете его достаточно просто найти, оно находится в свободном доступе.
2: Ну, отличные новости. Поэтому после небольшого перерыва перейдем к более серьезным темам. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне 95.4.
3: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: 1 сентября – это важная дата для каждого ребенка и даже для каждого родителя. К нам поступает много вопросов, которые мы продолжаем обсуждать в нашем эфире. У нас есть вопрос от Елены. Мы с отцом ребенка в разводе. Ребенок проживает со мной. То есть имеет ли право воспитатель отдать ребенка бабушке и дедушке со стороны отца, вот без моего согласия?
3: Итак, забрать ребенка из детского сада могут только так называемые доверенные лица, а не те, кого ребенок знает или с кем хочет уходить. Соответственно, если было предусмотрено в детском саду, предупрежден воспитатель, что ребенок может уходить с таким-то человеком, то, соответственно, можно. Но если только родитель дал согласие.
4: Видно, как говорит Юлия Георгиевна, как правило, в начале учебного года родители заполняют информацию о таких доверенных лицах. То есть вот Юлия Георгиевна рассказала про устное предупреждение. Да, это вполне допускается. Плюс еще есть момент, когда такую информацию собирают письменно. Ну, а если ситуация действительно сложная, как иногда к нам приходят клиенты, говорят, я опасаюсь, что моего ребенка украдут и увезут за 3-9 земель, хотя, ну, понятно, что у нас это недопустимо и такого не произойдет, то, безусловно, если какая-то ситуация сложная и конфликтная, нужно предупреждать об этом воспитателя, и учреждение образования всегда будет в первую очередь учитывать интересы ребенка, ну и, конечно же, пожелания того родителя, с кем ребенок постоянно проживает.
2: Понятно, садик, там детки совсем маленькие, а вот школа, вот кто отвечает за безопасность детей в школе? Вот несет ли какую-то ответственность вот сама школа или отвечают только родители и сами дети?
5: В первую очередь, учреждение образования обязано создать безопасные условия при организации образовательного процесса. Это требование распространяется не только на уроки, но и на перерывы между ними на перемены, поскольку время перемены входит в учебное время.
2: Вот во время урока, ну, все понятно, кто несет ответственность, я полагаю, учитель. А вот кто несет ответственность за ребенка во время-то перемены?
3: Действительно, вы правы, что во время урока ответственность за жизнь и здоровье учащегося несет, конечно же, учитель, который непосредственно ведет урок. Однако на переменах надзор и контроль также осуществляет дежурный учитель, за которым закрепляется определенная территория школы. Ну, вот коридор, этаж, двор. Здесь в каждом конкретном случае нужно обращаться к положению или уставу непосредственно учреждения образования, в котором обучается ребенок.
2: Ну вот хорошо, а вот если что-то случается с ребенком?
4: Ну, вы знаете, вот если не вдаваться в подробности, то все законодательно урегулировано. В первую очередь необходимо уведомить родителей, после чего еще будет проводиться проверка как правоохранительными органами, так и самим учреждением образования.
2: Еще немного полезной информации от наших гостей для родителей детей.
5: Следует знать, что дети из многодетных семей имеют право на бесплатное питание в дни, когда проводятся занятия. Для получения питания нужно до 31 августа обратиться с заявлением на имя директора школы. К заявлению следует приложить удостоверение многодетной семьи.
3: Что же касается оплаты за учебники в 2026-2027 учебном годах, то можно знать следующее. Нужно в срок до 1 октября родители обязаны оплатить оплату в размере 20% от базовой величины, то есть 9 рублей. Это для детей дошкольного возраста. И 22 рубля 50 копеек за учеников общеобразовательных школ.
5: Также хочу добавить, что дети из многодетных семей имеют право на оплату 50% стоимости пользования учебниками и учебными пособиями. Для снижения платы, опять же, нужно представить в школу удостоверение многодетной семьи и справку о месте жительства и составе семьи.
4: Помимо этого, хочу напомнить, это, наверное, важно для всех водителей, что у нас действует новая редакция правил дорожного движения, и теперь там указано, что ежегодно, то есть это не специально какая-то разовая акция, а ежегодно в периоды с 25 мая по 5 июня, и что актуально именно сейчас с 25 августа и слушаем внимательно, по 5 сентября предусмотрено движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии. Невыполнение таких требований является основанием для наложения штрафа, но, наверное, самое главное, что эти меры направлены на обеспечение безопасности, вашей безопасности и безопасности ваших детей.
5: Хочу уточнить, что по 5 сентября включительно.
2: Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Слушайте нас через неделю и узнайте все самое полезное, интересное и, конечно же, актуальное. Благодарю наших адвокатов Ольгу Маевскую, Елену Шлихту и нотариуса Юлию Лисенкову. Это была программа «За дело, за право».
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появился новый электрокроссовер Geely EX5+. Он создан, чтобы развеять страхи перед электрокарами. Запас хода достигает 550 километров. Этого хватит и на город, и на поездку за его пределы. Электромотор на 218 лошадиных сил разгоняет авто до сотни всего за 7,6 секунды. В топовой версии панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений, аудиосистема с 16 динамиками. Стоимость от 68 до 84 тысяч рублей. Доступно 5 цветов кузова.
1: Про машины для людей.
2: Chevrolet Corvette стал для молодого человека из Калифорнии не просто машиной, а спутником жизни. В 1957 году 25-летний Билл купил спорткар у дилера за $3400 и не расстается с ним до сих пор. Сейчас мужчине 94 года, а Corvette по-прежнему на ходу. За 69 лет он проехал 275 тысяч километров. В машине сохранился родной 4,6-литровый двигатель. Работает даже штатный радиоприемник. Кузов перекрашивали, но характер авто остался прежним. У спорткара жесткая съемная крыша, трехступенчатая коробка передач.
1: Дай газу!
2: Aston Martin Vylan – самый мощный переднеприводный серийный автомобиль в мире. Его 5,2-литровый битурбомотор V12 выдает 850 лошадиных сил и 1000 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 97 км в час занимает всего 3 секунды. Максимальная скорость – 344 км в час. Благодаря карбону, титану и магнию модель легче одноклассника Vanquish на 110 кг, а с облегченным пакетом еще на 17. В оснащение вошли 21-дюймовые диски, амортизаторы, Bilstein DTX, карбон-керамические тормоза и титановый 3D-выхлоп. Тираж ограничен 150 экземплярами. Цена раскрывается только потенциальным клиентам. Агрессивный дизайн и отделка салона с 3D-деталями подчеркивают эксклюзивный статус суперкара.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, последнего летнего вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирафан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Спешу с теплым приветиком из дома для родного братика Шмат Женьки. На районе у нас все стабильно, хорошо и без происшествий. Пусть неделя пройдет легко и на позитиве. Очень верим в твою ответственность и ждем приветик. А мой улетел. Береги себя, я всегда рядом, жду и люблю. Привет, сын Сережа, дорогой, пишет Лариса Блитько. Пусть новый день подарит радости и хорошие новости, чтобы на душе было легко и приятно. Как же я рада была с тобой вчера повидаться. Настроение до неба. Все приветики передала дословно. У меня все хорошо, привет улетел, а я жду тебя, люблю и скучаю. И обязательно лови 100 миллионов обнимашек от всех наших. Отдельные тварюшки со словами огромное спасибо за поздравления. Люблю. Передаю привет любимому дорогому Вячеславу Деменчонко. Я очень сильно тебя люблю, очень сильно скучаю. Ты мне очень нужен, важен и очень дорог. Мне не хватает тебя, Викуша. Привет дорогому мужу Матросову Станиславу. У меня все нормально. Я уже вышла на работу, сегодня ждала. Не знаю, почему так получилось. Обнимаю, люблю, я рядом. Твоя жена Аня. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик мне от тебя передали. Спасибо, очень приятно. Я люблю тебя. Люблю твой голос, взгляд, твои объятия. Люблю каждую секунду, когда ты рядом. Ты моя нежность, слабость, мое счастье. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Скучаю и жду. Любящие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Милый день был поистине жарким. Твои глаза прожигали мое сердце, когда я в них смотрела. Сын безумно рад был твоему приветику. Готовимся к завтрашнему дню. Люблю безумно, обнимаю, целую бесконечно. Скучающие лебедята и самая любимая женушка Лебедиха. Из города Новогрудка летит привет Людвигевичу Александру. Я желаю тебе хороших будних дней, улыбайся, и жизнь ответит тебе вдвойне своей симпатии. Спасибо за теплые слова, которые сегодня были сказаны. Мы целый день плачем от счастья. Мы это заслужили, пусть Бог тебя любит. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Роману. Очень скучаю, столько хочется всего тебе рассказать. Люблю, скоро увидимся, выздоравливай. Сестра Настя. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, только одна проблема. Потеряла кольцо, не могу найти сегодня работы. Завтра пойдем на линейку, детки, мама, братики, все хорошо. Мы очень скучаем, любим тебя безгранично, обнимаем, целуем, ждем поскорее домой. Хорошего вечера и настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Последний летний шалом в эфире.

Шалом поздравляет всех с началом новой, можно сказать, уже первой осенней рабочей недели. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Сердечный привет летит Игорю Михайловичу Батяну из Воронова и Минска. Игорю, хочется подбодрить тебя приветами и внести в твою жизнь немного позитива. Чувствуешь нашу поддержку и любовь? Человек всегда все преодолеет, если уверен, что его любят и ждут. Надежда на скорую встречу. Любим и ждем. Передайте, пожалуйста, привет моему Мишке Панфиленко. Выходные прошли в сборе в школу. Арсению дали классного руководителя Руслана Евгеньевича. Папа забрал маму с работы. Они будут ужинать под радио «Зефир». Твоя сестра. Самый любящий приветик Чемареву Диме. Не знаю, как объяснить, насколько сильно я люблю тебя. Ты самый лучший муж и только мой. Вижу, приветик летит, очень жду. Сегодня уже на работе. От детей огромный привет и крепкие обнимашки. Удачной недели тебе, пусть все получается. Я рядышком, целую миллион раз. С любовью, жена. Передайте приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Зай, надеюсь, все у тебя хорошо. Очень рада была услышать, рада, что у тебя было настроение. Очень сильно люблю и очень сильно скучаю. Ты мой единственный любимый мужчина. Береги себя, малыш, и сладких снов. Твоя Кристина. Привет понедельника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, написала Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя, наше солнышко. Желаем легкой недели и позитивного настроения. Наш Сергей Николаевич стал дедушкой вчера. Все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Передаю привет Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Хорошего вечера и отличного настроения. А вот приветик сыну Андрею посылает любовь. Вот и закончилось лето, наступает золотая осень. Хорошего вечера, не грусти, мы всегда рядом. Обнимаю, мама. Летит жаркий, любящий, безумно скучающий приветик любименькому мужу Димулечке Арсеньеву, пишет Виктория. Солнце мое поймало кусочек счастья, услышав твой голос в субботу, но так мало, прямо до мгновения. Приветика не было, буду ждать завтра. Все, и отправлю тоже завтра. Люблю бесконечно, твоя любимая жена. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, ну вот и лето закончилось, завтра идем на линейку. Грустно от того, что мы с Владом только вдвоем, очень тебя не хватает. И Виталика, безумно сильно люблю и очень сильно скучаю, крепко обнимаю, расцеловываю. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Передаю привет любимому Хайдару, моему королю от Алины. Очень сильно люблю и скучаю, очень хочу, чтобы ты был вместе со мной. Обнимаю крепко-крепко, целую нежно. Очень переживаю, что нет звонка, ты у меня самый лучший, умный, самый сильный, мой дорогой. Жду звоночка, позвони, пожалуйста. Передаю привет любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, готовимся к линейке. В субботу Дана прибежала второй, а Марина пятой. Веселый был праздник. Племянники передают множество поцелуев. Отличного настроения, уютного вечера, Саня. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий солнечный приветик летит сегодня нашему родному любимому сыночку Александру. Все у нас хорошо, работаем потихоньку. В выходные занималась заготовкой салатов. Хорошего вечера, сыночек. Добрых мыслей, очень сильно любим и ждем с нетерпением. Ты наше счастье и богатство. Береги себя, целуем, крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Оставайтесь с нами, друзья. Последний летний шалом на самом сладком.

0: отличным уже осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и заодно провожаем лето, друзья. И возвращаемся, конечно, к вашим сообщениям. Дорогой мой сынок, я не вечероман, очень ждала звоночка. Ну, так было нужно, тебе виднее. Привет от всей нашей большой семьи. У нас все хорошо, дни бегут, время летит. Детки завтра идут в школу, это значит, наступила осень. Пусть эта осень пролетит для тебя очень быстро и легко, как теплое лето. Береги себя, мама. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, но к Александру пишет Елена. У нас все нормально, бабушка без изменений, а мы готовимся к школе, очень ждем тебя, любим и скучаем, твоя семья. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, Дана подписывает тетради и дневника, я занимаюсь домашними делами. Вчера забрала приветика 26 августа, очень сильно тебя люблю и крепко обнимаю. Скучаю, береги себя, целую, твоя жена. Привет самому любимому мужу Ануфриенко, Сергею посылает Оксана. Пусенок, все у нас хорошо, завтра две линейки, потом тренировка вечером. Любим очень сильно и скучаем. Хорошего вечера, мой любимый. Обнимаю и целую, твоя любимая жена. Передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. Ужасно скучаю, береги себя, целую. Еще раз напомню, друзья, ваши... Ну, практически уже осеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте с Зефирофм 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Последний летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Последнего летнего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм понедельника. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Приветик летит любимому мужу Сергею Карповичу. Дела у нас не очень. Заболели ротавирусом, ужасно, всем плохо. Надеюсь, обойдется без госпитализации. Люблю безумно и жду звоночка. Передают домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня жарко, плюс 30. Милану поздравила с днем рождения. Серафим собирается на учебу. С Катюшкой ходили в парикмахерскую, кончики волос равняли. Хорошего вечера, береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Какое счастье встретить вторую половинку, отдать любовь и получить взамен тепло и нежность. Любимый, ты настолько стал мне родным, что я не вижу будущего без тебя. Есть только мы и наши совместные мечты и планы на жизнь. Безумно люблю. Береги себя. Твоя Анастасия Васильевна.

Как в тяжелом гнете, мой милый, ты мое вино, огнем трепещущим по телу. С тобой хоть в небо, хоть на дно, я с края бездны ринусь смело. Любимый, дай еще глоток, дай ощутить, как разольется по каждой клетке сладкий ток. И вновь душа с тобой сольется, твое солнышко. Передаю привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Хочу пожелать хорошего вечера и позитивной недели. У нас все нормально, чего и тебе желаю, родной. Очень скучаю, крепко целую. Твоя Анютик. Родной наш Максимус, лови последний летний привет 2026 года. Пишем, чтобы сказать, у нас порядок. Репетиция по хору прошла продуктивно. Костюм подготовили, выглядит потрясающе.

0: Мы полностью готовы к новому этапу впитывать новые знания. Все время вспоминаем тебя, любим бесконечно и жутко скучаем. Возвращайся скорее к своим звездочкам. Целуем. Теплый привет передайте, пожалуйста, моему братику Барбатову Люшеньке. Дашу отвезли сегодня на учебу. Глеб крутит велик, Олег на заборе. Любим и скучаем, твои роднули из Слонима. Передаю привет своему любимому папочке и кимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Здравствуй, папа Сережа, пишет тебе Ксения Александр. Очень хочется обняться вживую, а пока просто передаем тепло и хорошее настроение. Скучаем. Оставайтесь с нами, друзья. Последний летний шалом на самом сладком.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Зефир-ФМ.
2: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

дома на маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но наплевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго

становится хорошим, другие тебе с толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь. Того, что так хотели мы 100%.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Паша, его жена Катя и сын Вовка и вся любящая семья. У нас все хорошо, проводили медкомиссию, а сейчас катаемся на машине с Владыковскими. Очень скучаем и безумно любим. Береги себя. Передайте, пожалуйста, теплый привет моему сыночку Аристарху. Скучаю, люблю и жду тебя. Машенька и Андрей передают приветы. Мы отправляем наши лучики тепла тебе, наш родной. Береги свой мир. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным последним летним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным уже осенним настроением. Ну а пока послушаем Мари Краймбрери с треком «Все прошло». Далее Юлия Михальчик и Тамара Кутидзе, их трек «Лучшие подруги». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Включайся.

Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения последнего летнего вечера понедельника и только отличного уже осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра первым осенним вечером. Пока. Сладкая штучка.

0: Рубрики Zephyr FM.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: Самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

лети в самолете, дела пустые подождут. Лечу к тебе, душа на взлете,

0: сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить меня мацней, а божнее сомнение.